0: центра Югославии, об уровне воды в реках на сегодня. Река Дунай, без дан, минус 1,9. Плюс 4,0, плюс 40.
1: Пред театра большой я сам те чекал сафима твой белый хрт берзой я лаял пред братима на минус 26 Москва е тонула у сан я сам се топил ко снег когда га ставиш на дланю.